virtue.

статистика разрешения будет такими ближайшими службами. Когда служение Христа на страшного престола Бога, без кровного священного действия совершил, так как мы сидели с нами. Боже, оставил, стали прости.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешлю души истины, живи с детства ися, исполняя сокровища благих женеподателю. Приди, селись в ней, чисти на всякие скверные, спаси, блажа души наша. Святый Боже, святый крик, святый бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крик, святый бессмертный, помил нас. Святый Боже, святый крик, святый бессмертный, помил нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помил нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь и на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, оставь нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Придите, поклонись, Цареве нашему Богу. Придите, поклонись, и приводим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонись, и приводим самому Христу, Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моленью моему, внуши молитву мою, не узнав христивых. От лица Твоего судьба моя изыет, очи мои Давида, это правоты, искусилось и сердце мое.

присязывай к спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нас счастье и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всяких скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, дополчением их, соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувима, славнейшую без сравнения серафим, без осления Бога, слово росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Имя Господне, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Содержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного имя, живи судьбами, спаси меня достойного гроба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонись Царю нашему Богу, придите, поклонись Пребодим Христу, Царю нашему Богу, придите, поклонись Пребодим самому Христу, Царю и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди и восташь на меня, крепцы заскажи душу мою, не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла и врагов моим, истину Твою потреби их. Волю пожу Тебе и своей, все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких вечай, избавил меня, сильно, враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не призри моление мое, гован мими, услышь меня, скорбей печали моей, сметохся от глаз и вражи, остужение грешнича. Яко уклонишь на меня беззаконие во гневе, враждовах уме, сердце мое смятите во мне, и боясь смерти напади на меня, страх и трепет прииди на меня, покривить мая век, туда смекрили, как глубине полечу и почию. Все удались и бегали, ударись и пустыне, чай Бога спасающих меня от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели я языки их, яко видя беззаконие, пререкание в ограде, гнем и ночь обыдет, и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды, и не студят, не скудя, стог его лихва и лесть, яко аще бы враг поносил мир при тебе, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мели, вели речи волк, рыбыся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался со мной, брашен дому Божий, ходихом и единым мышлением. Да приезжи смерть на мя, и достигнут вас, живи, як лукавство жилище их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыши мя, и вечер за утро, и полу не поем, извещу, и услыши глаз мой, избавит миром душ мой от приближающейся мне, якого но зебяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы и прежде век, не избоим извинения, яко не боишься Бога. Простри руку свою на сдаяние, скринешь завета Его, разделишься от гнева лица Его, приближишься сердца их, умякнуши слоиса и пачи лейта сустрелы, возвезды на Господа печаль твою, то тебя припитает, не даст век малому праведнику. Ты же, Боже, не извиешь, я стунец исцеления, мужа кровести не приплавят дней своих, аж же, Господи, повай на тебя. Живой помощи Вышнего, кроме Бога Небесного дарится. Речит Господи, заступник мой, сей, прибежище мое, Бог мой, уповай на Него. Я кто избавить от этих лов, счастливо и все мятежно. Речь моя своим остените, и под коле Его надеявшийся, оружием обойдите истину Его. Не убольшися страх ночного стрелы, летящего дни, от вещи восьми приходящего, срящего веса полуденного. Пойдет от страны твоей тысячи, мать, стоит тебе, и тебе же не приближится. Обачай, чем и твоим смотришь, и воздание грешников узришь. Я ты, Господи, плавание мое, Вышнего положилось, и прибежище Твое, не приедет тебе зло и раны, не приближится телесе Твоему, яко ангел своим заповесит тебе, сохранить тебя во всех путях Твоих, на руках возьму тебя, да никогда притне шагами ногу Твою, на аспиды Василиск наступишь и попереши, вай, змеи, яко на мя уповай, избавли, покри, як познай имя мое, воззовет ко мне, услыши голос, сними скорби зму Его и прославлю Его, долготу из ней, исполни Его и явлю Ему спасение мое, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков, аминь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, камень запечатан от Иудеи, воины, стригущим пречистое тело Твое, воскресло, сетринен и спасе, дары и мира, вижите, городе силы небесного, пияху, тяжина давче, слава воскресенье Твоему, Христе, слава Царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едини человека любче, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси, Господи, люди Твои, благослови, достояние Твои, победно сопротивное дарое, и Твое сохранение крестом Твое жительство, и ныне и присно во веки веков, аминь. Яко не имам дерзновений за премногие грехи наши, Ты же от Тебя, ручегося, моли, Богородица Дева, много бы может моление Матери, ко благосердию Владыки, не презри грешных лобы, и чистые, яко милостив есть и спасти моги, и же и страдать от нас изволивые, скоро да предварят нищедоты Твои, Господи, яко в нищахом зело, помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас

ныне ради Твоего. Святый Боже, Святый Грех, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Грех, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Грех, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имей Твою граде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и ныне беседа, святится имя Твое, да приедет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам несть, оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею Тебе, за именитому Твоему новому жительству, щедрота Твоя, да, Христе Божие, возвесели нас силою Твоей, победая на нас супостаты, пособие имущество Твое, оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемые, славим Христе Божие, долготерпеливые, многомилостивые, многоблагоудобнее, и же праведно любя грешные, милые, и же вся за века спасения, мещане ради будущих благ, сам Господи, приняй наш час и молитвы, исправь живот наш западем Твоим, души наши освятите, лица очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, доплачениями соблюдаемыми, наставляемыми и достигни соединения веры и в разум непоступ. Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, силы сия твари, содетели же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава на спасение рода нашего, и честным Его крестом, к описанию греха наших растерзавы, и победил тем начало власти Тьмы, и сам Владыка человека лючий, прими нас грешным благодарственным сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригозди страх и Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словесали помышлений лукавствия. Но любовь Твоя язвы души наша, ты Тебе всегда зирающий, еже Тебе светом наставляемые, Тебе неприступного и пресносущного зрящий свет, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, среди народа Твоим Сыном, и святым, благим и жертворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Господине, Преосвященнейшем епископе Игнатии, честнем пресвитерском,

же хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. И же бо аще хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою мне ради Евангелия, то и спасет ее. Кая бо польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей, и же бо аще постыдится мне и моих словес вроде всем прелюбодением и грешнем, и Сын человеческий постыдится Его, когда придет во славе Отца Своего с ангелы святыми, и глаголоши им: аминь, глаголю вам. Яко суть нет сазде стоящих, и же не ему вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Рече Господь притчу сию. Уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же восхоте стязатися словеси с рабы своими, на чем же ему стязатися, приведоши ему единого должника от мою талант, не имущу же ему воздати, повелей Господь его продати, жену его и чада, и вся великая имеяше отдати. Пад уба раб той, кланяшися ему, глаголя: Господи, потерпи на мне, и вся ти воздам. Милосердовав же Господь раба того, прости его, долг отпусти ему. Исшед же раб той, обрети единого клебрет своих, и же бед должен его стом пенес, и ем его давляше глаголя, отдашь мне, им же ми еси должен. Пад уба клеврет его на нозе его, моляше его глаголя: потерпи на мне, и вся воздам ти. Он же не хотяше, но ветвь сади его в темницу, донде же воздаст должное. Видявши же клеврети его бывшая, сжалишаси зелом, и пришедше сказаше господину своему вся было бывшая. Тогда, призвав его господин его, глагола ему: рабе лукавый, весь долг он отдал тебе, понеже умолимя, не подобаше ли и тебе помиловать и клеврета твоего, яко же я с тебя помиловал. И прогневався Господь его, предаде его мучителям, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой Небесный сотворит вам, аще не отпустите кожду брату своему от сердец ваших прегрешения. И...

обращение умов, яже сточение сердец, лизу твою, яже сердце живого Бога, и замысли к несправедливе, благодати твоею, власти придержащие, ко всякому благонастави и мудростью обогати вожди войны и вся защитники Отечества нашего, заповедь твоих утверди, крепость духами спасти, от

Паисия, убиемный, и от раны болезней скончавшимся.

Твою песню, припеваю, всякую.

чащики учащихся, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда и присни во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, православные, весь священнический, монашеский, дьяконский чин, весь

исходящий от вонь Господу, помолимся.

Руси и Свято-Троицкий

сад, и жой святых отца наших Иоанна Архиепископа, Константина Града Святого Стогова, преподобномучеников, Падаевские, Маврики Василия, и же памятные молитвы совершаем, преподобных и Бога Господи Сташа, всех великих императорских, всех святых, помилуй нас и спасибо.

твоей закон.

сами грешницы, Христос убо греху и служитель, да не будет, аще боя же разорихся, так и создаю, преступника себе представляю, аз по законам закону умрог, да Бога вежив буду, Христове срастякся, живу же никто, ну аз, может, бед во мне Христос, а еже ныне живу во плоти, верю живу Сына Божия, возлюбившего мне и предавшего себе по мне. Братие, сея с гудостью, и Божие, а сея о благословении, и Божие, Божье яко же избавление имет сердцем ни от скорби, ни от нужды. Доброхотно подателя любит Бог, силен же Бог всяко благодать изобиловать в вас, да под всем всегда всяко довольство имуще, избыточествуете во всяко дело благо, яко же есть писано, расточит оти убогим, правда Его пребывает во веки. Да яй же семя сеющему, и хлеб в снеж да подаст, и умножит семя ваше, да и да возрастит жито правды вашея, да о всем богатящие во всякую простоту, я же

рече Господь, и же хочет помнить и, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по мне грядет. И же баще хочет душу свою спасти, погубит ее, а и же погубит душу свою мне ради Евангелия, то и спасет ее. Каеба польза человеку, аще приобрящет мир весь и ощутит душу свою, или что даст человек измену на души своей? И же баще постыдится мне и моих словес вроде всем прелюбодейним и грешнем, и Сын Человеческий постыдится Его, игда принят во славе Отца Своего со ангелы святыми.

Рече Господь притчу сию, уподобися Царство Небесное человеку-царю, еже восхоте стязатися словеси с рабы своими, и начальше же ему стязатися, приведуши ему единого должника тьмою талант, немуще же ему воздати, повелей Господь его продати, и жену его, и чада, и вся елика имеешь от и отдати. Под убрав той, кланишеся ему глаголя, Господи, потерпи на мне и всяти воздам. Милосердно уже Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. Исшед же раб той, обрети единого клеврет своих, ежебе должен ему стому пенять, и ем его давляше глаголя, отдашь ми, им же ми си должен. Под оба клеврет его на нозе его, моляше его глаголя, потерпи на мне и вся воздам ти. Он же не хотяше, но ведь сади его в темницу, донде же воздаст должное. Видевши же клеврети его бывшая, сжалиша сизело, и пришедше сказаше господину своему вся бывшая, тогда призвав его господину,

you blew

Благодарю.

Macedonia,

Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, братию, святые одни.

Святого Духа.

Oh.

Хотя есть и человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть. Божественную же пия кровь ко общению, первые примирися тя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яшт, прежде причастия страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари, видимые и невидимые, Содетелю, безначального Отца, соприсносущной Сыне и собезначальной, премногие ради благости в последние дни, вплоть оболкися и распнися, и погребы сезоны, неблагодарные и злонравные, и Твоею кровью обновивый, растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоя, и прогневав во Твою благость Твоя, заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты порекла еси человека любче пророком твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь его, владыка, создание твоею руку погубите, ниже благоволише о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же и аз аще и недостоин есть в небесе и земли, и сия привременная жизни всего себе повину в греху,

создание Твое, быв нечи, ваю своего спасения, окаянный, на Твоей же безмерное благоутробие, дерзая, прихожду, прими, ува, и мене, человека любче, Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческие исцеляй. Труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоевая, не пришедший призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якода чистым сведением совести мы и я святынь Твоих часть приемля. Аминь.

Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнее воскресенье, дорогие братья и сестры, совершается отдание праздника воздвижения животворящего креста Господня. Страдая на кресте, Господь наш Иисус Христос и при смертных муках старался принести пользу людям, думая не о себе, но о спасении рода человеческого. Умирая на кресте, Он дал человеческому роду один из величайших своих уроков. Это урок прощения. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Никогда раньше ни с одного места казни не слыхали таких слов. Многие виновные или невиновные осужденники взывали к богам и людям, прося о мести, отомсти за меня. Такие слова чаще всего можно было слышать на месте казни до Христа. Христос же при последнем издыхании прощает своих мучителей, ругателей и убийц, просит Отца Своего Небесного, чтобы и Он им простил, и еще находит для них оправдание. Не знают, говорит Он, что делают. Возникает вопрос, почему из бесчисленных своих поучений, данных им на земле людям, он выбирает именно эту, чтобы изречь его своими божественными устами в самом конце? Очевидно, потому что он хотел, чтобы это завещание запомнили и выполняли мы с вами. Безвинных страданий на кресте, величием своим, превосходящий все величия мира, вознесён над царями, судьями, земными, над мудрецами и учителями, над богатыми и бедными, Господь наш Иисус Христос, примером прощения, запечатлелся в Евангелии. Вразумляю нас, что без прощения ни цари не могут царствовать, ни судьи судить, ни учителя учить, ни мудрецы философствовать, ни информаторы и бунтовщики сделать что-нибудь полезное. А главное, без прощения люди не могут его Евангелие понять и исполнять так, как должно. Без прощения, истинное покаяние человек не может обрести. Почему и Великий Пост начинается с прощенного воскресения? Обратите внимание, что Господь словами покаяния начал свое учение, а словами прощения завершил его. По мысли святых отцов, покаяние – семя, а прощение – это уже плод. Никакой похвалы, никакое покаяние не имеет ценности без прощения. Чем бы было человеческое общество без прощения? Люди просто постепенно превратились бы в звероподобных существ. Если бы не существовали слов «прости меня, и Бог простит, и я прощаю», жизнь человеческая была бы совершенно невыносима, потому что нет на земле такой мудрости, которая могла бы навести порядок и установить мир между людьми. Без помощи прощения нет такой школы и такого воспитания, которые могли бы сделать людей великодушными и благородными без упражнения прощения через самокорение и смирение. Святой апостол Петр спросил Иисуса Христа, «Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Для лучшего уяснения этого вопроса Господь привел замечательную притчу о злых должниках, о злом должнике, который мы сегодня слышали в Евангельском литургийном чтении. Некий раб задолжал своему господину огромную сумму, тьму талантов, то есть 10 000 талантов. В переводе
переводе на те деньги это около 5 миллионов червонцев. Ему грозила потеря семьи и всего, что у него есть. Тогда ему не оставалось ничего делать, как просить у господина: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь понимал, что погасить этот громадный долг он никогда не сможет, поэтому, умилосердившись над ним, над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Какое великое счастье и радость для убитого горем и бедного раба! Но что же произошло дальше? Раб же тот, вышедший, так щедро благодетельствованный, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему всего 100 динариев, это небольшая сумма, и схватил его от души, говоря: «Отдай мне, что должен». Товарищ пал к ногам его, и тем же словами, как и сам он совсем недавно говорил, стал умолять: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». И он действительно отдал бы, если бы свой взаимодавец проявил терпение и милосердие. Но тот не захотел и поселил в темницу, пока не даст долга. Государь, узнав об этом, сказал: «Злой раб, весь долг тот я просил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал ее истязателям, пока не даст ему всего долга. Рассказав эту притчу, Господь пояснил: «Так Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Посеешь он доброе добро, скорбно видит, если затоптанный и не принесшим плода это добро. Невыносимо видеть, как посеянное у нас Господом Иисусом порой остается совершенно бесплодным. И среди нас грешных, перед нелицеприятным судом Божиим, есть такой же неоплатный должник. 10 000 талантов – это наши грехи против 10 заповедей Божьих и заповедей блаженства. Наши долги неблагодарности за все неисчислимое благодеяние Божие к нам грешным. Но мы живем во грехах и с каждым днем, к сожалению, все увеличиваем свой долг в небесной книге правды Божией. Один остается для нас выход и спасение – это надежда на милосердие Божие. И нам, к нам и с нашей стороны все прощение, любовь и милосердие нашим ближним. Помнить можно вышесказанную притчу. Если бы неблагодарный должник помнил о прощенных ему 10 000 талантов, то не вспомнил бы 100 динариев. Господу угодно, чтобы мы чувствовали свои грехи, для того, чтобы удобнее было их прощать другим. Нужно учиться прощать от всего сердца, чтобы не обратить против самих себя карающего меча своим памятозлобием и не удалить от себя спасающей нас благодати Божией. Поспешим, братья и сестры, простить всем грехи и оскорбления, чтобы Бог простил нам бесчисленные грехи и оскорбления наши, пока еще есть время, и по затверию смерти ни мы не сможем более прощать, ни нам не проститься. Слава Божией милости и Божию суду! Честь и слава Божественному Учителю и Господу нашему Иисусу Христу с Отцем и Святым Духом, Троице единосущный и нераздельный, ныне и присно во веки веков. Аминь.

0: благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, но общниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся причистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человека любчи нас ради умеры же и воскресы, и даровавай нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших дашь быть сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, я благодати Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так и сего жития исшед о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и деже празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы еси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тя о всех, еже ми еси подал благих и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю, убо Тя, блаже и человеколюбче, сохрани мя под кровом Твоим и все некрилу Твоею, и даруй ми чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне, плоть Твою, более огонь сы, и опаляй недостойное, да не опалиши меня, Содетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся составы, в утробу, в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костями вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спризгвозди страху Твоему пресно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и омы, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащение, яко огня мне бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалие же бесплотных, предтечу Твоего премудрые апостолы, ксим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробни прими, Христе мой и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бо един еси и освящение наших блаже душ и светлость, и Тебе либо подобно, яко Богу и Владыце славу все высылаем на всяк день. Тело Твое, святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, будет же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподоби мя грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоя, Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородицы, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойного причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но росшая истинный свет просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия росшая, оживотвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, подашь мне слезы и покаяние, исповедание во ежепети и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославлено еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеса в очи мои, спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих, Израиля, с Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и Сила и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира, весь сокровище снизка высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, молись Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устнами вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее достойно хвалим Тя. Еси Его наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление предстательствующей присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыку благослови.
1: Воскреси мир, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, и живо святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, и всех святых, помилуй Ты, спаси от нас, яко Бога Ты человека любит.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

fatto 8 volte.

0: любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебе слово ссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим, жадворящим Твоим Духом, ныне и пресно во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличилось еси зело, в исповедание и в велепото облекся еси, одеяйся святыми коризою, простирая небо, яко кожу, покрывай водами превыспенная своя, полагай облаки на восхождение свое, подяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основая землю на тверди я, не преклониться век века. Бездны кори за деяния, на гора станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от ласа грома Твоего боятся, восходят горы, и не сходят поля вместо, и же познавались им, предел положились им, и гожи не придут, и же обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, зута нагрев жажду свою, от тех птиц небесные привитают, посреди каменья дадят глаз, напояй горы от превыспенных своих, от плода дел твоих насытится земля, прозябай траву скотом и злак на службу человеку, извести их хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умасить лица елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытится древо польское, кедры ливань стих жизни насадил, там о птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежавший заяцем, сотворилась луна во времена, солнце позна запад свой, прожилась тьму, и бысь ночь, в ней же продают все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитите, и взыскать от Бога пищу себе, во сия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера, як возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудрость Твоя сотворилась и исполнися земля, твари Твоя, все море великое пространное, там огади и жене с числа, животное малое с великими, там корабли приплавают, вместе его же создалось и ругательство ему, всяк тебе чают, дать и пищу ему благо время, давши тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отвращу же тебе лице возметутся, отымеши дух их и исчезнут, и перед свои возвратятся, послеши духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли, будет слава Господня вовеки, возвеселится Господь в отделях своих, презирай на землю и творяю трястися, прикасайся горами дымятся, воспою Господи в животе моем, пою Богу моему, донде же есть, да усладится ему беседа моя, аже возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы земли и беззаконницы, яко же не быть им. Благослови душу моя Господа, солнце позна запад свой, пожилося тьму и бысь ночь, яко возвеселишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя,

Spielen.

Богу, на земле мир человеческое благоволение. Слава ж не Богу, на земле мир человеческое благоволение. Слава ж не Богу, на земле мир человеческое благоволение. Господи, уснимай, отвердишь уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, уснимай, отвердишь уста моя, возвестят хвалу Твою. Господи, что все умноши служащими, мнозе восстают имя, мнозе благоволят души моей, спасение у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой, си слава моя, и вознося главу мою. Гласом им, ко Господу возвах, и услышим меня от горы святые свои я. Аз уснух, испах, восстах, я, как Господь заступит меня. Не боюсь я тем людей, угрызно нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, и как Ты поразился все враждующими суе. Зубы грешников сокрушилось, Господне, и спасение, и на людях Твое благословение Твое. Аз уснух, испах, восстах, я, как Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя влечишь меня, не ж гневом Ты накажешь меня, як и стрелы Твоя взошь во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, як и беззаконие мое приподошу главу мою, як и бремя тяжкое тяготеше на мне, посмердевшиеся в нише рано мое от лица безумия моего. По средах, если кося до конца, весь день сету хождав, як и ядвием и наполнившись поругание, и не есть исцеление в плоти моей, а сдублен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, оставь мне силы мои, святочи мои, той не со мною. Друзья мои, искренне мои, прям мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, далече мне сташа, и нуждах усидящий душу мою, и ищущий злая мне глаголку суетная, и льстимый весь день поучахуся. Аж я как глух не слышах, яко не метверзаю уст твоих, и бых я как человек не слышах, ни моего усте своих обличения, яко на тебя, Господи, уковах ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвержатеся ногам моим, на мявели речи ваша, яко аз на рано готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живот, и укрепишися паче мне, и умножишься ненавидящие меня бесправды, воздающими злая возблагая о благах мне за некое днях благоственю. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь мой, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, ожидай Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, земли пустыню проходней безводня, так и во святе мне весь Тебе видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, и усне мои похвалите Тебя, так и благословите в животе моем, а имени Твоим отзижу руса мои, яко тука и масти да исполнится душа моя, и усна моя радости восхвалите уста моя, аще поминах Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя, яко был си помощник мой, в крови крыло Твое возрадуйся, прийди душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Ты же в суе скажи душу мою, внедут преисподней земли, предадятся в руки оружие, части листвам будут, царь же возвеселится Божье, похвалится вся, клянися им, яко загородишься уста глаголящих неправедные, на утренних поучайся в Тебя, яко был си помощник мой, и в крови крутой возрадуйся. Прилепи душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже, спасение моего, во дни возлах и нощи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привинен бы с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, мертвых собой, яко язвь не спящего в гробе, и же не помянусь к тому, иди от руки Твоей треновиди быша, положишь имя в рове преисподи, в темных и сине смертней, на мне утвердися ярость Твоя, вся волна Твоя навилась и на мя, ударилась из знаемых моих от меня, положишь имя мир для себе, предан бых и не исаждав, отчим изнемоглость от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы моим,
иномерцами творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, и да повесть то попробуй милость твою, и истину твою в погибели, и да познана будет во тьме чудеса твоя, и правда твоя земле затмение. Я с тебе, Господи, воззвах, и утром молитва моя предварит тебя. Скою, Господи, отрежешь душу мою, отрещаешь лице твое от меня. Нищись массы в трудех от юности моя, вознежишься, смиришься из немогов. На мне придушь гневе твои, устрашение твое возмутишь меня. Ободошь меня, кого дар весь день одержавши меня вкупе. Удалился от меня друга искреннего, и знаемых моих острастей. Господи, Боже, спасение моего, во дни воззвах и ночи пред Тобою, да внидет при Тебя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяния Его, очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои, обновиться я, поворли юность Твоя, творяй милостыню, Господь, и судьбу всем обидевым, сказав пути своему Моисею и сыновом Израилевым хотение Своя. Щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесной ты не утвердилась, Господь, милость свою на боящийся Его. И лико стоят востоке от запад, удалились от нас беззакония наша, яко же щедрит Отец Сыну, щедрый Господь, боящихся Его, яко той познал создание наше, помянуя, как персись мы, человека, которого одни Его, как отцвет семи, так и отцветет, яко дух против неба не будет, и не познает того места своего, милость Господня от века до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди, которые я. Господь на небесе уготовил престол свой, царство Его семьи обладает. Благословите, Господа, все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите, Господа, все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите, Господа, все дела Его. На всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не внидит суд с рабом Твоим, яко не правдится пред Тобою всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирилась землю живот мой, посадил меня с темной, как мертв, яко мертвое века, вины во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое, помяну дни древние, поучися во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучався, воздех Тебе рутся моя душа моя, яко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, и сидит дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим бров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взял душу мою. Изми меня, страх мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву, и имени Твоего ради, Господи, живиши меня. Правду Твоей изведешь от печали душу мою, и милости Твоей потребишь, враги моя, и погубишь все остужающую души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вни Иисус с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, правде Твоей, и не вни Иисус с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

казни злобы моей, ходи на Господу, повойнись, не могу, искуси меня, Господи, испытай меня. Рожди утроба моей, сердце мое, ко милость Твоя, предочима моим есть, и благоугодих во истине Твоей. Неси дух сонмом суетным, со законопреступными, не в ниду, возненавидев церкви в лукавнующих. И с нечестивыми не сяду, умы в неповинных родцем, и обыду жертвенник Твой, Господи. Я же услышать имя глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя, Господи, возлюбив благолепие дома Твоего. И место селения славы Твоей яды, не погубишь с нечестивыми душу мою. И с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десниц их исполнися мзды. Аж же не злобой моей уходи их, избави меня, Господи, помилуй меня, нога моя стану правоте. В церквах благословлю Тебя, Господи. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюсь, Господь, защититель живота моего, кого страшуся. Нигда приближайтесь на меня злобующим, я же снести плоти моя, оскорбляющими, образимой, тесь не могуши по душам. Аще ополчится на меня полк, не убоится сердце моя, аще восстанет на меня брань. На него азаповаю единую, просих от Господа, то взыщу. Еже жить ими в дому Господне, вся дни живота моего, за этими красоту Господней посещать и храм святый Его. Яко скрымя в селении своем день зол моих, покрымя в тайне селения моего на камень вознесемя. И ныне се вознесе главу мою на враги моя, вдох и пожрух селения его, жертву хваления его, вспыхновения, пою и воспою, Господи, ви. Услыши, Господи, глаз мой, им же возвах, помилуй меня, услыши меня, тебе речи сердце мое, Господа, взыщу. Взыскать тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от меня, не уклонись гневом от раба Твоего. Помощник мой, буди, не отлини меня, не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой, мать моя, оставистый мя, Господь же восприят мя, законоположи мне, Господи, в пути Твоем, и настави меня на стезю правую, враг мой, храни, не предашь меня в души стужающих ми. Яко восташи на мя свидетелей неправедней, солга неправды себе, верую, видите, благая Господня,

Воздвигнися, Господи, в Его дворе, святим Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреми, Господь на водах ноги. Глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, строит Господь кедры ливанские. Теснит я, яко тельца ливанской, возлюбленный, яко сын единорожен. Глаз Господа, пресицающего пламень огня, глаз Господа, стрясающего пустыни, стрясет Господь пустыню кадейскую. Глаз Господень, свершающий еление, открыт дубравый в храме Его всякий глаголет славу. Господь потоп населяет и сядет Господь, царь век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миру.

водил в руках вражих, поставил еси на простране носи мои, помилуй меня, Господи, я поскорблю. Смятеся ярости ока моя, душа моя, троба моя, яко истезе болезни живот мой. И лето мое в издыханиях, изнеможенищитую крепость моей, кости моя сметошася от всех враг моих в их поношении. И соседа моим взяло и страх, знаемый моим видящими, вон бежавши от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца бых, яко сосуд погублен, яко слыша гордение многих живущих в окрест. Нигда собратися им вкупе на мя, плеяти душу мою совещаша, аже на тебя, Господи, побав, грех ты еси, Бог мой. В руку твоей жребии моей избави меня из руки врагов моих, отгонящих мя. Просвети лице твое на раба твоего и спаси меня милостью твоей, Господи, да не постыжусь, яко призвав тебя, да постыдятся нечестивее. И снидут в ад нем, и да будут устны листивые глаголющие на праведного беззакония, гордыню и уничижение. Коль многое множество благости Твоей я, Господи, уже скрылось и боящимся Тебе, садил еси уповающим на Тебя плецы на человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровь от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, жрех в выступлении моем, отвержен есть от лица очию Твоею. Всего ради услышал, если глаз молитвы моей, я внегда возвал к Тебе, возлюбите Господа все преподобные Его. Дяко истина взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню, мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блажение их же оставившися беззаконие, их же прикрышися греси, блажен муж, ему же не вменит Господь грехам. Не же есть вы у всех его лесть, яко в молчах и бедшаша кости моя, отъежа с батями весь день. Яко день и ночи тяготе на мне рука твоя, возвратихся на страстях, дам земи терну. Беззаконие мое познах от греха моих, и греха моего не покрых, ех исповемными беззаконие мое, Господи, ве. И ты оставил еси нечестие сердце моего, зато помолится к тебе всяк преподобный во время благопотребно. Побачив в потопе, вот многих к нему не приближатся, а ты, все прибежище мое, от скорби обдержащая мя радости моя, избави мя от обышедших мя, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же ходишь и утвержу на тебя очи мои, не будет я, как конь, и меском же несть разум, образдами и уздою челюсти, хвостях ниши не приближающихся к тебе. Ноги раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь, о Господи, радуйтесь, праведней, хвалитесь все правее сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому.

все правильнее, Господи, правом подобает похвала, исповедуйся, Господи, гусель, по псалтире десятострунем, пойте ему, воспойте ему песнь новую, добрый пойте ему со воскресанием, яко правым слов Господне, вся дела его в вере, любит милости и суд Господь, милости Господней исполнит земля, словом Господним меся утвердишься, и в духом уст его все силы их, собирая, яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господь вся земля, от него же да подвижутся все живущие по вселенней, яко той речи и выше, а той повелей создавшийся. Господь разряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господь вовек пребывает, помышление есть сердце его в рот и рот. Блажен язык ему же есть Господь, Бог его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя все сыны человеческие, подготовка жилища своего презре на вся живущая на земле, создав и наедине сердца их, развивая на все дела их, не спасает царь много силу и исполит не спасется множеством крепости своя. Ложь конь во спасении, во множестве же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавьте от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защитель наш есть, яко небо возвеселится сердце наше и во имя святой Его уповахом. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выдох влай Его во устех моих. О Господи, похвалься душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличьте Господа со мной и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыши меня от всех скорбей моих, избави меня. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищий возвай Господь услыши, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господь, ох, из боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и жуховает нань. Бойтесь Господи, все святи Его, яко несть лишений боящимся Его. Богатый, обнищавший и злокаша, взыскающий же Господа, не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господня научу вас. Кто из человек, хотя и живот, любя дни, видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твое, ежели глаголит льсти. Уклонись от зла и сотвори благом, взыщи мира и пожени. Очи Господь направлены, и уши его в молитву их. Лице же Господь натворящее зла, еже потребите от земли памяти их. Возваша праведнее, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренный духом спасет. Многие скорби праведным и от всех избавит я Господь. Хранит Господь все кости их, ни един от них сокрушится. Смерть грешников люта и ненавидящие праведного пререшат. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат все упорядок.

и во веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящими, повари борющими, прими оружие щит и восстань в помощь мою, и суди меч, и заключи сопротив склонящих мя, рацы души мои, спасение Твое есть мас. Да постыдятся и посрамятся ищи душ мой, да возвратятся спять и постыдятся к мыслящими злая. Да будет яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползак, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети своя, суй поносишь души моей. Да прийдет ему сеть, и уже не весть, и ловит твою уже скрыт, да выметы, и в сеть, да впадет в нее. Душа же моя возрадуется, Господи, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нищих из руки крепших Его, и нищих и убогих от расхищающих Его. Восставший на меня свидетель неправне, я же не ведях, вопрошах у меня. Воздашь мне лукаво, возблагая и бесчадя души моей. Аже не да, а не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моя возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плачу святое, так усмиряхся, и на мя возвеселишься и собрашься, собрашься на мя раны, и не познах, разделишься и не умилишься. Искусившими, подражнившими подражнением, поскрежеташе на мя зубы своими. Господи, когда узришь, устрой душу мою от злодейства их, от лев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тебя, да не возрадуйся мне враждующими неправедно, ненавидящими туни и помязающие очима, яко мне оба мирный глаголуху и на гнев лести по мышляху, расширишь на меня уста своя реша, благ же видишь очи наши». Виделось и Господи, да не примолчишь, и Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, Иван мне суду моему, Боже мой, и Господи, напрю мою. Суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется мне. Да не рекут в сердцах своих благ же души нашей, неже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в стут и срам беречущий на мя. Да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и дарекут вы, надо взвлечься Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале Твоей. Глаголит при беззаконной согрешате в себе, не есть страха Божия пред очима Его, яко ульсти пред Ним обрести беззаконие свое и возненавидите. Глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разуметь, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представь всякому пути неблагу, о злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя да облак, правда Твоя, як горы Божии, судьбы Твоя бездна много, человек и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твоя, Божия, сынови же человечества, в крови крылу Твоей надеются и имут, упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоя напоишь я. Яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, правая милость Твоя, ведущим Тя, и правда Твоя правым сердцем. Да не приит мне нога гордыни, и рука грешничая, да не подвижет меня, там о подошве все делающие беззаконие, и зреновение выше, и не возмогут стать.

во веки веков аминь. Не ревнуй лукав ночью, мне же завидит врящим беззаконие. За ней, как трава, скоро ищут, и, як зелье злака, скоро отпадут. Уповай на Господи, твори благостыню, и насели землю, и упасешься в богатстве ее. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Откликай Господу путь твой, и уповай на него, и той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудня. Повинися, Господи, и умоли его, не ревнуй успеющему в пути своим, человеку, творящему без закона преступления. Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного те, за не лукавного еще потребятся, терпящий же Господи, и наслед землю. И еще мало, и не будет грешника, и взыщи место его, и не обрящиши. Кроцы же наследят землю, и насладятся о множестве мира. Назирает грешник праведного, и поскрежещет знать злобы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко придет день его. Меч извлекоши грешницы, напрягоши лук свой, не изложите у Бога и нища, заплати правое сердцем. Меч их давнит в сердца их, и лучше их да сокрушаться. Лучше малое праведнику, паче богатство грешных много. За не мышцы грешных сокрушаться, утверждает же праведный Господь. Весь Господь пути непорочных и достояние их век будет. Не посадятся во время лютой и во днях глада насытятся, эко грешцы погибнут. Врази же Господь, купно прославится и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешник и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящий его наследит землю, клянущий же его потребятся. От Господа стопы человека исправляются, и пути его восхочет зело. И да падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бы их, ибо состарелся, и не видих праведника оставлено, ниже семь его поросящих хлебы. Весь день милует и взаимдает праведный, и семь его во благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселись в век века. Эх, Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконница же и жену.

нечестивого превозносящегося и высящегося, як кедры ливанские, и мимо и дох и се небе, и взысках его, и не обретися место его. Храни не злове и вишь правоту, яко есть останок человеку мирну, беззаконцы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа и защитель их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яко уповаше на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: обращениями дара якода Твоего славлю, я же паче моя благостыню.
1: Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Явился я сей за милосердие, щедрот на земли воплощаем человек. Тем же паче человека, Слове Божие, согрешивши, прими меня, ныне покаянием, и щедротом Твоим припадающего.
0: Святые апостоли Кадрати, моли Бога у нас, венца нося, царю сил представ, моли, озарите совершающий память Твою силу и свет блажения апостоли.
1: Святые апостоли Кадрати, моли Бога у нас, назидая на основании веры и благочестивых исполнения, крепчайшими Твоими учениями Бога глаголича, идольскую всю лесть не извратилась и...
0: Священномученичи Фоку, моли Бога у нас, эти усердствующие дни, божественную память Твою, священными духа зарями души моя сияй, пастыри, свидетель славни вседержителя являем.
1: Священно мученичи Фока, моли Бога нас, мучеников светло богати

0: украшаешься добротами и обогрев кровью священного страдания Твоего деяния, богоблажения.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, утвердив помысл, уншими надеждами всемудре, в злобе сущего сильности конечно расслабил Иси, и победоносец изящнейший к небесным фоку воздет Иси.
0: Ныне присно и во веки веков, аминь, разрешися, братцы, в чистое запрещение, и вечного ворождайше Бога, влада отрача являющегося, и новотворящего все человеческое истинное.

0: запей Создателю Твоему тайны Твоя всеведущему, и покаяние плоды покажи, якода помилует Тебя щедрый Господь, и огня вечного избавит.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, очисти иди не блажи, очисти и спаси мя, яко мытарь со страхом забути, множеством грехов лекися, и преклоняй месть тяготой прегрешений, и стыда безмерного исполняйся.
0: Святые апостоли, кадрати, моли Бога у нас, совершая страшные кадрати чудеса, неверных веру божественную привел еси, яко апостол богоприятный, яко честит иерарх священнейшим.
1: Святые апостоли, кадрати, моли Бога у нас, божественными учениями многие просветил еси, светопослуга явился еси, просветившего концы, священноначальничая кадрати божественными сияньми.
0: Священному ученичу Фоку моли Бога у нас, исцеление совершая призыванием Христовым преподобни, от лести вражи спасися, град и люди Божией благодатью.
1: Священному ученичу Фоку моли Бога у нас, храм Сый Божий, идольское капище мученича низверлыси, свидетельную силу имея помощника и содействителя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воинство, видено быть Фоку ангельское и свет Божий безмерный, предсудительным Ты, престолом Господу прославляющий.
1: Слава Отцу и ныне и присно, и во веки веков, аминь, из Тебе, Бог, воплотився, за благоутробие человеком, соединися и клятву разреши, едино все благословен.

0: жертвы, и, наконец, себе принес еси жертву живую, свидетельство законного Христе Божьем от ангела припляемый смерть изволяй, с Иисусом пиющими тебе приди, фокой с нами, да никто же наны.
1: Жить не на небесех желающая, сладость на земли попирающая, пусть не очистим и языкивая с ним, на пение и благохваление, якода испретем достойно фоке иерарху, да небесный повратшая, не возбран на брете во внутреннее шествие, и зрить желаемого от ангелов славимого, оттуда бо и может нам умилостивить единого благосердого душевным недугом, яко свидетельствовав о нем, воспеваем оба ему и вопием, презирай наны, приди фока, с нами и никто же наны.
0: Краснейшего добротою суще патишны, но человеческие слова, пребезначальное воплощено паче ума кадрати, проповедал еси, тем просветил еси во тьме сущее, свет языков бы, яко иерарх божественен, тем твое светоносное торжество веру совершающе поем тебя.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко мученик и пастырь священно прославился еси, кровью одежда священства обогрев светлейшее, и Господу предстоишее, тем днесь Божия Церковь празднует преславную твою память, Бога всеблажение.
0: И ныне и пресны во веки веков аминь, надежда христиан, Пресвятая Дева, и кожа родилась, и Бога паче ума и слова, непрестанно моли, с вышними силами дать оставление грехов нам всем и исправление жития, веру и любовью пресно тебя.

0: сердце вечи ущедрь и спаси мя.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, определивый покаяние спаси обращающимся, ежеми подашь блажа прежде конца житию, даями умиление воздыхание, яко блудницы первые, облобызающие нози Твои, Владыко.
0: Святые апостоли Кадрати, моли Бога о нас, земледелов ниву сердечную, серпом словесное, злого терпение все искоренил еси.
1: Святые апостоли Кадрати, моли Бога о нас, и средний дары всем нам грот точь Твой точи, священие Кадрати, хвалящим Тя.
0: Священномученичи Фоку, моли Бога о нас, светлейший Тя звезду на высоте церковни положи, Фока, Владыка, страдания священнейшие чудес, сияньми всех сердца просвещающая.
1: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, исповедав воплощение владычнее пред мучительским судищем, мученичи страстотерче, и светло посрамилось и эллинское чтилище, и многобожное безбожие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возвышаемому морю прелести многобожие бурю, божественным окормлением пришелось и славне, пристанище тишайший всем быв плавающий.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, искусобрачная Дева благословенная, иерархов похвалой страстотерца всех венец,

0: час суда, иногда приедешь и судите всяческие.
1: Святые апостоли Кондратий, моли Бога у нас, чистую Твою душу, чистейший Бог, селение Твоей славы обред очищает Тобой души, осквернившиеся лютыми грехопаденьми.
0: Святые апостоли Кондратий, моли Бога у нас, еринские мудрецы Твоими побеждаемы, побеждение мудрыми догматы, исповедайте покорившееся блажение Христа Содетеля, Отца Безначального.

0: помоли Бога нас, терзаемо ранами многострадальное тело Твое, расторжи безбожие узы, божественную силою фока всеблагого блажения.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, всецелый Богу принес и еси за колени, поджежшемуся нас ради всехвальни, и кровавой жертвы идольские разорившему.
0: Ныне и присно, и во веки веков, аминь, мудрость Божия, созда себе, о Владычице, о святых и чистых,

0: всякий скверный струями Иисусе, мои умиления допою, величай благоутробы Твое.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, блудящим мя на пути погибели, и в ров согрешений впадающа, мя обрати Христе, и к незаблудным стезям наведи Твоих честных оправданий, я когда славлю Тя.
0: Святые апостоли Кадрати, моли Богу у нас, высокое небо было си, славу поведающий Божию спасительную, яко иерарх божественный, яко славен Ты, Кадрати, апостол.
1: Святые апостоли Кадрати, моли Бога у нас, единое естество божества безначальное, единое господство проповедуя всемудрие, многобожие разрушилось и Кадрати, мрачное безумие.
0: Священному ученичи Фокова, моли Бога у нас, море безбожие сушилось и всемудрие, источник жизни источая учение преподобное, ныне же чудес тучами омываешь, страстей всякое сблосрадие.
1: Священному ученичи Фокова, моли Бога у нас, взяться на древе люте, раздробляемое, членяем, блажение, и глаз высоты тебя укрепляющий внушилось и священноначальниче и мученичи многострадание.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, страсти бесстрастно, Фоку подобие вся, врачующие страсти различные, избавляющие горе, треволнение плавающих, к Богу божественными Твоими молитвами.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, яко туче спасительное слово, истощися и в нетленную Твою тробу, все святая драковица и злобные потоки, божественные.

0: яко священноначальника честной страдальца твердейша, вселенной приносит Тебе, Господи, Кадрата апостола, и песни почитая честную Его память, просящий всегда прегрешения оставления, тем даровайтесь и поющим Его благоутробнее.
1: Мудрого иерарха почтим, яко пастыря, верное учителя, яко на подсветнице страдания процветия шипок, священнейшие и верные ныне облаговани, чудес же лучами и деяниями добродетельными, просвещение исполни всю землю исцелений светлостьми, удиви бо Его, Бог, всем почитающим песнями, честную Его память, яко благо.

0: сожительницу имей добродетель, тому поревную душе, и рекающего всегда яко льва, объятий хотящий тебя, ей же к Богу, взираем пресно, бездельно сотворим.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, премножеством блуда, Господи, душу оскверних люте, превосходящую во Христе и мы благостыню, прими его, яко блудного, и поющими у щедри, припетый Отцев Бог и препрославлен.
0: Святые апостоли, кадрати, моли Бога о нас, возвысив ум к первому благу, боговиднейший храм Троицы был и си, сущий во глубине озлобления, возвысил и си, высочайшими Твоими учениями зовущий, благословенный си Божий Отец наш.
1: Святые апостоли, кадрати, моли Бога о нас, сокрушив храм идольские молитвы раскопаньми, создалися божественным духом храмы Божия, священнейший Отче, и спасаемых множество привелось и зовущие, благословенности Божия, Отцев наши.
0: Священномученичи Фока, моли Богу нас, ярости мучителей не страшился и всеславни, пастырь же, предстательствуя словесней, яко агнец принял сиси, первопастырю Христу, мученички Фоко прославляем.
1: Священномученичи Фока, моли Бога нас, искушен был и сие, как злато в горниле мученичи, посреди ввержен вапна пламбенно видного, и никак же опаляем, благословенности Боже мой, отзывая в храме славы Твоей, Господи.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Божественной любовь, распаляющий сердце Твое.

0: зовущий, благословите вся дела Господни Господа, пойте, превозносите Его вся веки.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, и когда хочешь прийти к Христе во славе, судите миру, стоянию избранных Твоих сопечти мне, вопиющие глаголища, благословите вся дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вся веки.
0: Святые апостоли Кадрати, моли Богу о нас, утвержденные на умнем камене душевные имей стопы, запялось и блажение Господне враги вся Кадрати, утвердилось и поющий, превозносящий Христа во вся веки.
1: Святые апостоли Кадрати, моли Бога о нас, украшенно добродетельно имея души и сердца, украсился словом учения души, избавляя от нелепоты всякого идолонистовства, Кадрати Богоглаголеве.
0: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, благодать в уста Твоя, мудрый Фока, излияся, тем обратилась и блудящие люди, змею советом и привилась и, яко же пастырь истины Христу зовущие, благословите вся дела Господня Господа.
1: Священномученичи Фока, моли Бога о нас, неусыпно им отця мудрее, верный собор молитвенника, утоляющий море волны свирепые, напасти же укрощающие, и лютых всяческих нах из нас избавляющего пиющие, благословите вся дела Господня Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, струи целений храм Твой требующим точит всегда, пристанище являйся неволненное и страстей, отгонительное Тебе, почитающим и Христу мученичи зовущим, благословите вся дела Господня Господа.
1: Ныне и присно и во веки веков, аминь. Законное Тя проображаху, ковчег истамно имущим Анну Пречистая, божественная трапеза, пак же и свечник глотозарный, в откровении языка свет

0: Боже, помилуй мя, яко Хананея зовут, и помилуй мя слове, душу воевом, демонскими, нанесеми бедствующие безумно, беззаконные, делающие, не чувствующие божественного Твоего страха, долготерпеливее.
1: Помилуй мя, Боже, помилуй мя, постави, Господи, на камень повелений Твоей души моей носе, и беспутно за пятями хотящее запни змея, и избавимся от злодейства, яко благ и много милости.
0: Святые апостоли Кадрати, моли Богу у нас, украшен разумом красного владыцы, предстоящий, светлейший, пресный, яко иерарх богоприятен, яко апостол божественный, со всеми апостолами истинно миру, миру Кадрати, спрошая.
1: Святые апостоли Кадрати, моли Бога у нас, твоих магниси, мущи, раку мощей, яко божественный кивот, и от него и всякого Кадрати пользу исчерпает любовью. Обители же небесные твои души имеющие со всеми святыми веселятся.
0: Священномученичи Фокова, моли Богу у нас, священнослове божественными священного придите, пастыря все, всесвященную память священнейше торжествую, благодетели Богу заны, молящего.
1: Священномученичи Фокова, моли Бога у нас, явился и си распаляем ревности владыки, и когда мученичи в баню разженную вшелыси, в ней же дух твой, Божий родце, веселяйся, мученичи, предалыси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, прострейся в мире память твоя, души просвещающие, благохвалящих веру и

0: просветился, деятели всех поющие, Тя спасай.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Архиерею, славы нищих защитник, Ты показал все эти богомудрые отче и столб добродетели, Те поминай нас всех поющих Тя Фоку.
0: И ныне пресно и во веки веков, аминь, Тя предстательницу всему мы грешней, о Всесвятая Дева Ты, благовременно нам сотвори Сына Твоего, Материнми Твоими молитвами.
2: Хвалите Господа с небес, Тебе подобает без Бога, хвалите Господа с небес.

царица Израиля, сотворшим Его и сынами сегодня, возрадуется о царе своей.

Господи, в день сей без греха сохранитесь нам. Благословенный си Господи, Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Будьте, Господи, милость Твоя на нас, и поживу по вакуум на Тебя.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои, лучше Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Тебе узришь имя. Яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавное, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа крови и льстива внушается Господь, аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь и ко храму святому Твоему в страсти Твоем. Господи, настави мя правдой Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть в устях их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортаних, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя, вовек возрадуются и вселишься в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище был еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси, не отродить человека во смирении и рекл еси, обратитесь о сынове человечести, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, и жеми моей день стража ночная, уничижение их лето будут, утро яко трава мимо едет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положила себе закон наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так и скажи мне, окованное сердце в мудрости, обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил на Иси, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочный, когда приедешь и ко мне. Прихождах не злобей сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящее преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не едях, очи мои на верной земли посаждать и я со мною, ходяй по пути непорочной семи служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляше пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Апостоли святые Кадрати, моли милостивого Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и нравом причастник, и престолом наместник, апостолом быв, деяние обрелось и Богу вдохновение, видение, восход, сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадалось и даже до крови, священному ученичу Фоку, моли Христа Бога, спастись о душам нашим.
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Что тебя наречемо благодатное, небо яко сиялось и солнце правды, рай яко прозеблаясь и цвет нетления, дева яко пребылаясь и нетленно, чистая Матерь яко имелась и на святых твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись спастись и душам нашим. Стопы мои направи по словесии Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица,